0: Например, папа это кад попробуешь на что. Или кад поедешь на что про некуда. Или кад уродишь на что вредно уживать.
1: Поведай, кад ты има, кад им добиешь дете, кад се венчаш. То есть все победа. Поведнио си свой живот.
0: Kad se rodiš, pobedio si bebu. Kad se oženiš, pobedio si ljubav.